0: 707.
1: Максимум музика.
2: Увайся.
0: Слушай класно.
3: Не плаваш лака, и сегаш така, даш на кого су.
0: Канал 707.
1: Само хитови.